Μπράβο, Μάρι! Από τη διάρκεια του νομόσπιτου! Εγώ, Μάρι, από τη διάρκεια του νομόσπιτου! Άι! Άι! Άι! Άι! Άι! Άι! Άι! Άι! Άι! Άι! Άι! Άι! Άι! Άι! Άι! Άι! Άι! Άι! Άι! Άι! Άι! Άι! Άι! Άι! Άι! Άι! Άι! Άι! Άι! Άι! Άι! Άι! Άι! Άι! Άι! Άι! Άι! Άι! Άι! Άι! Άι! Άι! Άι! Άι! Άι! Άι! Άι! Άι! Άι! Άι! Άι! Άι! Άι! Άι! Άι! Άι! Άι! Άι! Άι! Άι! Άι! Άι! Άι! Άι! Άι! Άι! Άι! Άι! Άι! Άι! Άι! Άι! Άι! Άι! Άι! Άι! Άι! Άι! Ά